0: блять, я тут член зажал, будет больно. Ой. Ну, собственно, это не важно. Вот.
1: Радио Анон FM. Разговоры о важном.

Я 2 дня в ноябре подключен был прошлого года. 26 апреля этого года я только получил первый разрыв. Почему не было ни единого разрыва?

0: Сегодня четверг, ой-ё.
1: 20-е.
2: 20-е.
3: Августа.
4: Августа.
5: В Москве 5 утра.

0: эфире снова New Order вместе с остальными от Тохи. Диджеи пытаются построить Битарск или обучить школьников программированию уже третий раз за неделю. В эфирах Сопромат и Диудаки, а в Игроблядсках какая-то обскурная херня и опять черни.
1: Хватит это терпеть!
0: Записывайся в Диджеи на радио Анонимус и вещай годноту.

0: чем ваш эфир?
1: Да все о том же. Критическая деконструкция неоромантической эпохи в искусстве и литературе через призму политического аспекта индустриальной революции во Франции, Англии и Германии.
2: Радио Халы.

back to Patreon real quick, Josh.

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
1: В Арше
0: плюс 17. В Сыктабляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Четверг.
3: Четверг.
1: 20. 20.
0: Августа.
1: Августа.
4: Становись! Доброе утро, ребята. Начинаем заниматься. Встаньте прямо. Вдохните. Шагом. Марш. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Левый. Левый. Плечи расправьте. Раз, два, три, четыре. Смотрите вперед. Раз, два, три, четыре.

Первое упражнение – подтягивание. Делаем под музыку. Пальцы к плечам. Руки в стороны. Вверх и вниз. К плечам прогнуться, потянуться. Руки вниз.

Продолжайте. Раз, два, три, четыре. Последний раз. Достаточно. Второе упражнение. Повороты туловища с хлопком в ладоши. Начнем в левую сторону. Руки в стороны, поворот прямо, руки вниз. Руки в стороны, хлопок, в стороны, вниз, в стороны, хлопок, в стороны. Продолжайте. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Вдох, выдох, вдох, выдох. Достаточно. Третье упражнение. Пружинящие наклоны туловища в стороны. Ноги поставьте врозь, пошире, вот так. Руки переведите на пояс. Ладони на затылок, наклон влево. Еще, еще. Выпрямиться вправо. Еще, еще. Выпрямиться. Раз, два, три, четыре.

наклон, наклон, наклон, хорошо. Ноги поставьте вместе, пятки вместе, носки врозь. Руки переведите за спину. Будем делать приседания. Присесть, встать, присесть, встать. Раз, два, три, четыре. Выдох, вдох. Прямее держитесь. Раз, два, три, четыре. Опустите руки. Наше следующее упражнение, ребята, наклоны туловища вперед. Шаг левый вперед, руки в стороны. Наклониться, выпрямиться, приставить ногу. Шаг правый, наклон в исходное положение. Раз, два, три, четыре.

0: три. Закончить. Руки согните, пальцы к плечам. Наклоны туловища назад. Наклоните туловище назад, руки вверх. В исходное положение. Раз, два, три, четыре. Наклон. Выпрямиться. Наклониться. Выпрямиться. Продолжайте, продолжайте. Хорошенько прогнуться. Последний раз.
1: На всей земле.
0: Довольно.
1: Пусть крепнут дружба.
0: И последнее упражнение. Прыжки на обеих ногах. С поворотом на 90 градусов. Начнем с поворота влево. Приготовились. Начали. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. А теперь по.

Вот мені сьогодні вверх їдуть в дом, а в цій руці вийдуть вниз. Ще раз. Дом. Выдох, опустите руки. Наш урок, ребята, окончен. Переходите к водным процедурам. Всего хорошего.

верные, надежные друзья, а где недруги, маскирующие свои колонизаторские цели. Советских людей искренне радует, что в мировой политике увеличивается роль стран, освободившихся от оков колониализма. Недавно закончившаяся в Каире конференция неприсоединившихся стран наглядно показала их волю покончить со всеми формами колониализма, сохранить и упрочить мир, укрепить единство сил, борющихся против империализма.

0: сегодня, сегодня.
1: Четверг.
2: Четверг.
3: 20-е.
4: 20-е.
3: Августа.
4: Август.
5: Опять бред какой-то, блядь. А? Чё? Блядь, уже 8, я на работу.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Четверг.
3: Четверг.
4: 20
3: августа.
1: Августа.
5: В Москве 9 часов утра.

С Новым Годом! Таким же бесполезным, как и прошлый. Анон FM. Проебываем жизнь с рождения.

0: Сегодня четверг, ой-ё.
1: 20 августа.
2: В Москве 10 часов утра.

Ost-Berliner Bauarbeiter. Ost-Berliner Bauarbeiter.

0: Тут был хороший борщ с капусткой, но не красный. Вообще он меня бесит. Вот, еще чего. Вкусный чай. Он так утоляет жажду, я чувствую себя человеком. Вот, все.
1: Радио Анонимус.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Четверг.
3: Четверг.
4: 20.
3: 20.
4: Августа.
5: Августа.
6: В Москве 11 часов.

Здравствуйте, меня зовут Михаил, мне 16 лет, я живу в Питере и владею техникой гроулинга. Для начала, чтобы доказать, что я не просто хер с горы, давайте я вам что-нибудь скажу.

играть свою в роли вашего вокалиста. Для начала, чтобы доказать, что я не просто хер с горы, а... Давайте я вам что-нибудь.

scanners. It's not human.

0: Сегодня четверг. Ой-ё.
1: 20 августа.
2: Августа.
3: В Москве час дня. С началом обеда вас.

0: Сегодня четверг. Ой-ё.
1: 20 августа.
2: 14-та година. У Києві не женись, а в ромнах коней не мінь.

0: слушаете радио Анонимус.
1: Иха! Ну ты попал! Оргазм!

0: is gone.
1: Is gone.

0: Сегодня. Сегодня.
1: Четверг. Четверг.
2: 20.
3: 20.
0: Августа.
1: Августа.
4: Передаем сигналы точного времени. Начало шестого сигнала соответствует 15 часам московского времени.
1: Говорит Москва. В столице 15 часов. В Ашхабаде 17, в Караганде 18, в Красноярске 19, в Иркутске 20, в Чите 21, в Хабаровске, Владивостоке 22, в Южно-Сахалинске 23 часа, в Петропавловске на Камчатке полночь.

0: today.
1: Huh?
0: No!

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Четверг.
3: Четверг.
4: 20.
3: 20.
0: Августа.
3: Август.
5: Делай раз, делай два, делай три.

0: И мы продолжаем нашу замечательную викторину на Анон FM. Оставайтесь всегда с нами, дорогие друзья, и тогда у вас...
1: Иди убирай свое говно из крыльца. Что такое срать? Иди убирай.
2: Иди давай.
1: Убирай говно, свое крылечко оставь.
3: Ну, это не я.
1: Срать ходишь сюда.
3: Это с другого подъезда, пацаны.
1: Развелось, сволочь.
3: Ты,
1: иди убирай говно свое.
3: Это не я.

0: Горячая кукуруза, холодное пиво, рыба, раки, вино домашнее, чача.
1: Радио «Проебанное лето». Мы опять что-то проебали.
0: Горячая кукуруза, вино домашнее, чача.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: Четверг.
2: Четверг.
0: 20.
3: 20.
0: Августа.
1: Августа.
4: В Москве 18 часов. Рабы массово сваливают по хатам.

Нікчемний тупиця, паршивий ублюдок, сукин син, дегенерат, болтун, чертов всезнайка, кретин, убирайся, катись!

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
1: В Арше
0: плюс 17. В Сыктабляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

0: Сегодня четверг. Ой-ё.
1: 20 августа.
2: Августа.
3: В Москве 19 часов. Уже темно, наверное.

深呼吸。深呼吸。目を閉じる。息をするのを忘れてる。夢見ることを忘れてる。

собак не надо пинать, а старших надо уважать и жить как-то по-человечески. Ну хотя бы о чем-нибудь задуматься, хотя бы на секундочку, может быть.

Ось.

Радіо «Солов'їни».

жизнь прошла. И немало было дней, никогда. Было грустно,

0: Зима обернулась весной, и юноша стал стариком. Здоровый стал больным, а мальчик стал голубым. Женщина стала мужчиной, имея на это причину. Солдат стал генералом, а маршал стал капралом. Гоша одел калоши, папа купил макинтош, мама ходит на курсы, пытаюсь умереть трусость. Сосед по имени Константин старается быть один. И в этой больной жизни пробуждается любовь к отчизне у мальчика Николая. Ранней весной, когда все...
1: Та-да-да-дум, та-да-да-дум, та-да-да-дум, та-да-да-дум, та-да-да-дум, та-да-да-дум, та-да-да-дум, та-да-да-дум, та-да-да-дум, та-да-да-дум, та-да-да-дум, та-да-да-дум, та-да-да-дум, та-да-да-дум, та-да-да-дум, та-да-да-дум, та-да-да-дум, та-да-да-дум, та-да-да-дум, та-да-да-дум, та-да-да-дум, та-да-да-дум, та-да-да-дум, та-да-да-дум, та-да-да-дум, та-да-да-дум, та-да-да-дум, та-да-да-дум, та-да-да-дум, та-да-да-дум, та-да-да-дум, та-да-да-дум, та-да-да-дум, та-да-да-дум, та-да-да-дум, та-да-да-дум, та-да-да-дум, та-да-да-дум, та-да-да-дум, та-да-да-дум, та-да-да-дум, та-да-да-дум

Трам-пам-пам. И все.

Спасибо. Thank you.

Моя клешня, все время с бумагой спорю. Горбатому в помощь могила. Это соленое море. Или просто ты разлюбила.

Про всякого человека клад захоронен. Только надо уметь клады брать. Неверному человеку клад не дастся, пьяному клад не взять. Со скоромными мыслями к кладу не приступай. Клад себе цену знает. Не подумай испортить клад, клады жалеть надо. Хоронили клады не с глупым словом, а с молитвою, либо с заклятием. А пойдешь клад брать, иди смирно, зря не болтай, на людях не гуляй, свою думку думай. Будут тебе страхи, а ты страхов не бойся. Покажется что, а ты не заглядывайся, криков не слушай. Иди себе бережно, не оступайся, потому брать клад — великое дело. Над кладом работай быстро, не оглядывайся, а пуще всего не отдыхай. Коли захочешь голос показать, бой тропарь Богородичный. Никаких товарищей для кладов никогда себе не бери. А на счастье возьмешь клад, никому про него не болтай. Никак не докажи клад людям сразу. Глаз людской тяжелый, клад от людей отвык, иначе опять в землю уйдет. И самому тебе не достанется, и другому.

0: А где же твой клад, кузнец? Отчего ты свой клад не взял?
1: И про меня клад схоронен. Сам знаю, когда за кладом пойду. Больше ничего не скажу.

I mean,

Thank you.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Пятница.
3: Пятница.
4: 21.
2: 21.
0: Августа.
3: Августа.
5: В Москве час ночи.

0: Сегодня пятница.
1: 21 августа.
2: В Москве 2 часа ночи. Самое лучшее время осознать то, что ваша жизнь окончательно проебана.

0: работа в области искусства меня влекла к себе давно.
1: Радио Анонимус.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Пятница.
3: Пятница.
0: 21.
4: 21.
0: Августа.
1: Августа.
5: В Москве 3 часа ночи.